0: Radio Alto, la radio qui groove.
1: Allez, allez.
2: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня, опять как вчера, обложили меня.